0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια Κασπαρ.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια Κασπαρ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω Λάσο.
4: Ну лаба дена, жюрикет с пола.
5: Какой жюрикет?
4: Юг Катик стасяля из 29 бута с угаисриня ишвежа.
5: Хаш, нех не супранту.
4: Мусу на меня попросто и подяти с паскелпта.
5: Нех не супранту.
4: Ванденс жюрикет из кашкур продея пульте. Стай стасяля седея тулике, пистериканду беседент.
5: Нех не пола. Ка ишвежа?
4: Стасяля из 29.
5: А шо, что? А что, кто каймину не женал?
4: Тай писи, сурбе, кад гаисриня квесты рекею.
5: А что, сапал? Кусо?
4: Лаба дена.
1: Лабас.
4: Юг Катик стасяля из 29 бута с угаисриня ишвежа.
1: У кассира ей.
4: Сидея тулике, пистериканду беседент.
5: Экич, юкаукич, кашку.
2: Лашас по лашу.
4: Ну лаба дена, жюрикет с пола.
1: Ну ты вакай блогай.
4: Юг Катик стасяля из 29 бута с угаисриня ишвежа.
1: Герей, кад не стасио стасялей.
4: Мусу на меня попросто и подятис паскелпта.
1: Тейп.
4: Спецтарнибос перспио, кад бе савайтес не повиксиш наикинти.
1: Тейп, кад и туалета нейт.
4: Тай дабар висус рейкалус атликинекит тик воньой арба ан кряуклес.
1: Лабай герей, тай дар ира китус вьетус. Аплинк нама галима.
4: Не подору.
1: Атлигинимо не рейкя уж информация.
4: Ой, jūs ir smūkėt galite?
1: Viso gero.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te sparg.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sparg.
2: Po.
3: Eu sca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Ну, лаба, Дена, журки с пола.
5: Вот и журки.
4: Юк, катик, стасяля, ишь, двидящим девинто буто, сугейсриня, ишь, веже.
5: Ха, ж, нек не супранто.
4: Мусу на меня попросто и подяти с паскелпта.
5: Нек не супранто.
4: Ванденс журки, если ж кашкур продея пульте. Что и стасяля, сидея тулике, писть, рекандо беседент.
5: Нек не пола. Ка, ишь, веже.
4: Стасяля, ишь, двидящим девинто.
5: А шо, что, что, а что, кто, каймину не женал?
4: Та и писть, ишь, ребя, кат гейсриня квесты рекею.
5: А что, сипа, Кусо?
4: Лаба Дина.
1: Лабас.
4: Юк катик стасяля из 29-го бута су гейсриня ишвеже.
1: У кассира ей.
4: Сидея тулике, писть, рекандо беседент.
1: Экит юкал, кичи, кашку.
2: Лаша с полашо.
1: Алло.
4: Ну лаба Дена, журки с пола.
1: Ну ты вак и блугай.
4: Юк катик стасяля из 29-го бута су гейсриня ишвеже.
1: Герей, кат не стаси у стасялей.
4: Мусу на меня попросто и подятис паскелпта.
1: Тейп.
4: Спецтарнибос перспио, кат бе савайтес не павиксиш наикинти.
1: Тейп, кат и туалета нейт.
4: Тай дабар висус рейкалус атликинеки тик воньой арба ан кряуклес.
1: Лабай герей, тай дар ира китус вьетус. Аплинк нама галима.
4: Не подору.
1: Атлигинимо не рейки уж информация.
4: Уюсер смукиет, галите?
1: Лису гару.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
4: Ну лаба, Диана, жюрикес пола.
5: Какой жюрикес?
4: Юк катик стасяля из 29 бута с угаисриня ишвежа.
5: Хаш, нех не супранту.
4: Мусу на меня попростой падятис паскелпта.
5: Нех не супранту.
4: Ванденс жюрикес из кашкур продея пульте. Стоит стасяля, сидея тулике, пистерика